Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Из-за холодного фронта, который накануне вошел в столичный регион, вторник уже отметился ливнями, далее дожди. С порывистым ветром и понижением температуры будут держаться до конца рабочей недели. По ночам, объявили синоптики, все ближайшие дни будет всего лишь плюс 10, а днем прогнозируют плюс 15, плюс 17. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что по городу в центр заторов на 7 утра. Еще немного в принципе, но из тех, что есть, это главные на Ярославском, КВДНХ и на Волгоградском после МКАД. А ключевые проблемы с трафиком сейчас на подъезде из области по Щелковскому шоссе.
0: В Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В Министерстве транспорта рассмотрят предложение из Госдумы ввести специальные годовые парковочные абонементы для автомобилей по месту работы их водителей. Сделать это во всех регионах. То есть предлагают разрешить автовладельцам приобретать абонемент для размещения машины на городских платных парковках именно в пределах территории около фактического трудового места. Для этого потребуется только подтвердить трудовые отношения, собственно, и рабочий адрес. Региональные и муниципальные власти смогут определять такую парковочную стоимость с учетом загрузки улиц. По расчетам, нововведение, если введут его, позволит тем, кто каждый день, приезжая на работу, паркуется в одной и той же локальной зоне, переходить от почасовой оплаты к понятному долгосрочному тарифу. Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на использование материнского капитала. Сообщается, что теперь в среднем это 4 всего рабочих дня. Вообще действующие правила по стране предусматривают принятие решения по заявлению такому в течение 5 рабочих дней. Но благодаря цифровизации услуг уже в 99% случаев рассматривают обращение быстрее. В прошлом году и так вдвое уменьшили срок рассмотрения заявок родителей по деньгам за рождение детей с 10 до 5 рабочих дней. Сейчас продолжают развивать ускоренный формат обслуживания. И добились уменьшения срока вынесения решения еще на сутки, до 4 дней вместо 5. А изначально, напомню, срок рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом вообще в стране был почти месяц. В Сербии опровергли введение виз для россиян. Сербские власти не рассматривают возможность введения визового режима для граждан России. Это официальное заявление министра по евроинтеграции этой страны. В ответ на сообщения, которые накануне пошли в интернете, что Сербия вслед за Черногорией будет закрывать свободный въезд для наших туристов. Это чтобы следовать общим правилам Евросоюза. В Ассоциации туроператоров России также пояснили, что выполнение Сербии неких технических критериев до вступления в ЕС, чтобы потом быть готовым присоединиться к Евросоюзу, сейчас не означают отмены безвизового въезда для российских туристов. В общем, ничего на сербском туристическом направлении, несмотря на появившиеся слухи, не меняется, и все остается как есть. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

Радио 7. Гороскоп. Знаков огня середина недели порадует согласованием важной поездки или крупной командировки. Овны.

0: львы и стрельцы, можете выдохнуть и начать собирать чемоданы. Знаки Земли. Сегодня вы найдете гениальный способ оптимизировать пространство вокруг себя. Тельцы, девы и козероги. Этот наведенный порядок вернет вам утраченную концентрацию и подстегнет продуктивность. Представителям воздушной стихии не стоит делиться планами и задумками даже с проверенными людьми. Излишняя откровенность приведет к тому, что кто-то может подхватить и реализовать идеи раньше близнецов, весов и водолеев. Знаки воды сегодня получат неожиданный, но очень ценный подарок. Он может стать главным рабочим инструментом раков, скорпионов и рыб.
1: Утро на семи холмах.

0: Радио «7 на семи холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет: если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет.

0: классика, балет «Сновидение», тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Ваш кар.
6: Наш прайс.
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
8: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
9: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104,7 FM.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект был крайне консервативен при выборе одежды. Он очень любил рубашки Brooks Brothers определенного фасона и считал их чуть ли не своим талисманом. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Репетиция осени началась в столичном регионе. Вечером накануне выпала примерно треть месячной нормы осадков. Интенсивность дождя во вторник в 40 раз превысила климатическую норму. При этом, по прогнозам, осадки с сильным ветром сохранятся в Москве и Подмосковье и сегодня, и завтра. Также синоптики констатируют, что холодный атмосферный фронт, который вошел в столичный регион, резко температуру понизил. И со среды по пятницу температура даже днем ожидается на отметках всего плюс 17 градусов, а вторая половина недели таким образом окажется самой холодной за летний сезон. Ну и по ночам до выходных прогнозируют вообще всего лишь плюс 10. Электричка «Иволга» успешно совершила тестовую поездку, пока без пассажиров, из Москвы в Тулу в рамках развития проекта центрального транспортного узла. Вот так проверяют исправность состава всех систем. На маршруте Москва-Тула и обратно эксперты в том числе оценили реальный интервал движения между остановками, прохождение составом мостов и путепроводов, функционирование тяговых энергосистем, предельную скорость поезда и также общую готовность ЖД-полотна к проезду скоростных электричек «Иволга». Ранее, напомню, в мэрии заявили, что сначала МЦД будут продлевать до Тульской, до Владимирской и в Ярославскую область. Получившие уведомление в личном кабинете на mos.ru столичные студенты могут продлить льготу по карте москвича без ее перевыпуска. А такое уведомление придет, если ВУЗ внесет в реестр студентов информацию о продлении вашего срока обучения до окончания действия льготы по карте. После этого продлить ее можно будет в билетных автоматах и терминалах 7 сервисных центров «Московский транспорт» на Большой кольцевой линии и еще в пригородных ЖД-кассах. Также продлить карту москвича студенты сами могут в автоматах метрополитена. Ну и продление возможно в принципе только в пределах срока действия самой пластиковой карты москвича. А теперь давайте поизучаем ситуацию на дорогах в столице. Ну а ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, по городу в сторону центра заторов на эту минуту на 7:30 утра в принципе еще не очень много. Но из тех, что есть, главное надо отметить, это на Ярославском шоссе в сторону ВДНХ, на Волоколамском шоссе ближе к метро Стрешнева, на шоссе энтузиастов у Третьего кольца и на Волгоградском проспекте после Московской кольцевой. А ключевые проблемы с трафиком сейчас – это на подъезде из области по Щелковскому шоссе и на юге МКАД у Варшавского. Это все последствия ДТП. На этом все. Всем удачи.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
7: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
6: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
7: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Jack T9. Пикап номер 1. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Из-за холодного фронта, который накануне вошел в столичный регион, вторник уже отметился ливнями, далее дожди. С порывистым ветром и понижением температуры будут держаться до конца рабочей недели. По ночам, объявили синоптики, все ближайшие дни будет всего лишь плюс 10, а днем прогнозируют плюс 15, плюс 17.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. В России продлили действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на бирже до конца года. То есть правительство заранее увеличило срок действия этого правила с 30 сентября, как было до сих пор, до 31 декабря. Постановление уже подписано. И одновременно еще расширили власти перечень поставок, которые будут учитывать при выполнении этого норматива. Сюда вносят топливо, которое продают и по адресным биржевым сделкам, и внебиржевым контрактам для сельхозпроизводителей, для организаций Северного завоза, для строительных компаний и для РЖД. Это все, чтобы сохранить стабильность на рынке топлива и обеспечить поставки бензина и дизеля ключевым потребителям в стране. Авиакомпания Red Wings, первая из всех наших, направила уже в Росавиацию заявки на организацию полетов из Москвы и из Екатеринбурга в египетский город Эль-Аламейн. Red Wings может начать выполнять, сообщается, рейсы на лайнерах Ту-214 туда уже осенью, а ранее, напомню, Росавиация анонсировала запуск авиасообщения с городами Борг-Эль-Араб и Эль-Аламейн, который находится на Средиземноморском берегу Египта. И все, в общем-то, российские авиакомпании уведомили о возможности обращаться за допуском для регулярных рейсов на новые для россиян египетские курорты. Тестирование полностью беспилотных трамваев без водителя в кабинах вообще планируют начать в России.

России в третьем квартале 2027 года, то есть к следующей осени. Напомню, что первый в стране беспилотный трамвай запускали в столице России год назад. Теперь же собираются масштабировать подобные проекты по беспилотным трамваям и еще по беспилотным метропоездам, причем делая их целиком самостоятельными, и плюс еще расширят применение беспилотных машин на федеральных трассах. Вот тут, в частности, полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируют запускать в 2028 году. Пока же за движением таких фур следят операторы-логисты, они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. В новом году и далее целиком беспилотный транспорт разных видов начнут тестировать в очень многих регионах по стране. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня!

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Большую часть жизни объект и его жена Зельда Сейер провели в кочевом режиме. Они сменили более 80 отелей и пансионов на двух континентах из-за тяги к новизне.
0: В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову. И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин в сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
3: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-233-5-360.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Езер. Принесем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000. Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+. Радио

0: Новости с Денисом Лизиным. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Всем привет. Доброе утро, город. В столичном регионе усиливают защиту номерных знаков на всех электросамокатах по причине их регулярных повреждений. Антивандальными пластинами, сообщается, оснастили уже почти половину самокатов и в Москве, и в Подмосковье. Это в итоге должно сократить количество повреждений, но необходимость регулярного восстановления номеров. Вообще, в среднем восстанавливают сейчас примерно по 500 пластин в день. Вот такие темпы. Их повреждения фиксируют мобильные сотрудники, после чего самокаты отправляют на ремонт. Ну а за умышленные повреждение такого номера, надо напомнить, нарушителю грозит штраф до 5000 рублей. На платформе «Город идей» именно сегодня можно проголосовать за лучшие предложения по развитию московских музеев. Вот до этого, с 5 по 7 число, участники присылали свои инициативы, и в частности предлагается расширить программу акции «Ночь в музее», разнообразить сувенирную музейную продукцию, создать новые способы информирования о событиях в музеях и улучшить качество обслуживания в них. Теперь проголосовать за инициативы можно сегодня по времени до 16:55, и это все. И самые далее востребованные предложения будут реализованы Департаментом культуры. Открылась регистрация на второй в этом сезоне детский велофестиваль. Пройдет он 5 сентября на Цветном бульваре. Для участия в заездах приглашают юных горожан от 3 лет и до 14. Каждый участник преодолеет в итоге свой маршрут сам. Заезды будут для разных возрастов. Для самых маленьких дистанция от 900 метров, для ребят постарше до 6 километров. Во время регистрации на детский велофестиваль надо выбрать свой возраст, подходящее время старта, ну и после регистрации участники получат персональный номер для заезда в 5 сентября. А теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, из всех подъездов сейчас самый долгий путь до МКАД – это Ленинградская, Щелковская, энтузиастов. На МКАД при этом много времени теряется на юге, от Липецкой до Ленинского и на востоке, по внешней стороне, там ДТП. И по городу прям стоят участки на Волоколамском, на Хорде у Щелковского и на Третьем кольце у Рязанского.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. И Иван из Подольска спрашивает. Многие мои знакомые при прощании говорят, ну, давай, а что давать? Откуда это пошло вообще?
2: Очень хороший вопрос. У нас действительно при прощании очень часто употребляются короткие словечки, которые, если вдуматься, оказываются осколками гораздо более объемных фраз. Так произошло некоторое время назад со словом «пока».
1: А что значит
3: «пока»? А что значит «да», кстати?
2: «Пока расстаемся, до следующей встречи». «Пока, пока прощай, до свидания». То есть это осколок, да, осколок более длинной фразы. «Пока прощай, до следующих встреч». И когда это осколочное слово «пока» стало активно употребляться в разговорной речи, это примерно середина прошлого века, очень многие были им недовольны. Вот у книги Корнея Чуковского «Живой как жизнь» как раз об этом говорится, что тогда люди старшего возраста очень ругали молодежь, говорящую «пока», что это за «пока» такое, что это, откуда оно взялось. А теперь у нас слово «давай», да? Тоже осколок фразы. «Давай прощаться», «давай», «давай скажем другу до свидания».
3: А может быть, как вариант «бывай»?
2: «Бывай здоров», да?
3: Да,
2: «бывай
3: да,
2: здоров»,
3: да.
2: «До следующей встречи». То есть мы можем каждое такое коротенькое словечко развернуть в более длинную фразу. Но ведь в речи-то быстрой нам нужно как можно короче сказать. Вот такие осколки и превращаются в формулы прощания в обиходном разговоре.
1: Спасибо большое. Будем знать. Друзья, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на форму конверта и заполняйте несложную, как говорит обычно Дима, заявку. Задавайте свои вопросы Владимиру Пахомову.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
4: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
3: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
4: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
0: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассандра». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Из-за холодного фронта, который накануне вошел в столичный регион, вторник уже отметился ливнями, далее дожди. С порывистым ветром и понижением температуры будут держаться до конца рабочей недели. По ночам, объявили синоптики, все ближайшие дни будет всего лишь плюс 10, а днем прогнозируют плюс 15, плюс 17.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Полный переход у нас в стране на электронные медицинские книжки отложили на следующий год. Это официальная информация от Минздрава, где уточнили, что изначально переход на электронные медицинские документы планировали уже с ближайшего сентября. Теперь же переносят на 2027 и точный месяц пока не называют. Сейчас в стране, напомню, вообще есть два вида медкнижек – бумажная и электронная. Бумажная, собственно, это классическая синяя книжка с голограммами и водяными знаками для защиты от подделок, а электронная – ее цифровой аналог, где данные хранятся в единой базе Роспотребнадзора. Вот последний вариант в итоге и станет в стране основным, но не с ближайшей осени, а уже в новом году. Крупнейший маркетплейс Wildberries у нас в стране на фоне атак на свои логистические объекты объявил о продлении мер поддержки сразу до февраля для продавцов, работающих по модели, когда они хранят товар на собственном складе, сами собирают, сами упаковывают заказы, а маркетплейс отвечает только за доставку. Среди продленных мер пониженная комиссия за быструю отгрузку, увеличенный срок автоотмены заказов, льготная обработка товаров в ПВЗ, бесплатные выходные дни для склада продавца и сниженная стоимость автовозврата через пункты выдачи. И еще в правительстве, напомню, тоже анонсируют меры поддержки предпринимателей, которые пострадали от атак БПЛА на складские центры Wildberries в разных регионах. В России усилят контроль за ввозимыми из-за границы автомобилями. Минпромторг выдал эту новость, и там предлагают, собственно, и машины, и шасси на соответствие проверять данным в сертификационных документах. И в частности, будут сверять ВИН-номера и заводские таблички, проверять световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. Сразу еще предупреждают, что при необходимости будет возможен и более глубокий осмотр, в том числе двигателя, тормозной системы и других автоузлов. И в Минпромторге пояснили эту грядущую инициативу тем, что в последнее время выявляют массово ввозные машины, которые отличаются от образцов, проходящих сертификацию. Так что новые правила должны будут не допустить на российские дороги авто, которые не соответствуют требованиям безопасности. Если ужесточение правил проверки примут, это по иномаркам начнется уже прямо с Нового года. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Имя объекту дали в честь дальнего родственника, автора текста для государственного гимна США «Знамя, усыпанное звездами». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь

0: Ламинат «Кварц Винил», аламинат 32 класса, 8 мм, дупной «Хаузен» светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дублета.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
5: Радио 7.

0: новости с Денисом Лизиным. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Всем привет, доброе утро, город. Репетиция осени началась в столичном регионе. Вечером накануне выпала примерно треть месячной нормы осадков. Интенсивность дождя во вторник в 40 раз превысила климатическую норму. При этом, по прогнозам, осадки с сильным ветром сохранятся в Москве и Подмосковье и сегодня, и завтра. И со среды по пятницу температура даже днем ожидается на отметках всего плюс 17 градусов, а вторая половина недели таким образом окажется самой холодной за летний сезон. Ну и по ночам до выходных прогнозируют вообще всего лишь

0: плюс 10. Электричка «Иволга» успешно совершила тестовую поездку, пока без пассажиров, из Москвы в Тулу в рамках развития проекта центрального транспортного узла. Вот так проверяют исправность состава всех систем. На маршруте Москва-Тула и обратно эксперты в том числе оценили реальный интервал движения между остановками, прохождение составом мостов и путепроводов, функционирование тяговых энергосистем, предельную скорость поезда и также общую готовность ЖД-полотна к проезду скоростных электричек «Иволга». Получившие уведомление в личном кабинете на mos.ru столичные студенты могут продлить льготу по карте москвича без ее перевыпуска. А такое уведомление придет, если ВУЗ внесет в реестр студентов информацию о продлении вашего срока обучения до окончания действия льготы по карте. После этого продлить ее можно будет в билетных автоматах и терминалах 7 сервисных центров «Московский транспорт» на Большой кольцевой линии и еще в пригородных ЖД-кассах. Также продлить карту москвича студенты сами могут в автоматах метрополитена. Ну и продление возможно в принципе только в пределах срока действия самой пластиковой карты москвича. А теперь давайте поизучаем ситуацию на дорогах в столице. Яндекс.Карты показывают, что Восток и Юго-Восток сейчас заполучил ряд крупных заторов. Это все последствия ДТП. Это на стыке скоростного диаметра и Рязанского проспекта. И там заодно еще встали участки на энтузиастов на Третьем кольце. Плюс по городу приходится стоять центр на Ярославском и на Волоколамском направлении. То же самое на Востоке МКАД по внешней стороне и еще на юге по внутренней.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

Радио «7 на семи холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро-Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро-Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».

0: Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс! Кар-прайс, кар-прайс, кар-прайс.
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: Радио 7.

Радио 7. Гороскоп. Знаков огня середина недели порадует согласованием важной поездки или крупной командировки. Овны, львы и стрельцы, можете выдохнуть и начать собирать чемоданы. Знаки Земли. Сегодня вы найдете гениальный способ оптимизировать пространство вокруг себя. Тельцы, девы и козероги. Этот наведенный порядок вернет вам утраченную концентрацию и подстегнет продуктивность. Представителям воздушной стихии не стоит делиться планами и задумками даже с проверенными людьми. Излишняя откровенность приведет к тому, что кто-то может подхватить и реализовать идеи раньше близнецов, весов и водолеев. Знаки воды сегодня получат неожиданный, но очень ценный подарок. Он может стать главным рабочим инструментом раков, скорпионов и рыб. Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Из-за холодного фронта, который накануне вошел в столичный регион, вторник уже отметился ливнями, далее дожди. С порывистым ветром и понижением температуры будут держаться до конца рабочей недели. По ночам, объявили синоптики, все ближайшие дни будет всего лишь плюс 10, а днем прогнозируют плюс 15, плюс 17.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. С Нового года государство получит новый инструмент контроля за ценами на продукты в стране. Власти с помощью данных от налоговой смогут отслеживать не только стоимость товара на полке, но и ее формирование на самых разных этапах, от производителя вплоть до магазина. Закон об этом опубликовали уже сегодня. Далее в ближайшее время правительство определит список продовольственных товаров, цены на которые, собственно, и будут мониторить. И с Нового года при резком подорожании какого-либо продукта будут сопоставлять розничную цену с показателями на предыдущих этапах всей логистической цепочки. При этом важные нюансы. Закон этот не вводит какую-либо единую допустимую наценку и не устанавливает потолок розничных цен. Задача нового госмеханизма – дать властям возможность оценить причины изменения цен на те или иные продукты и принять меры реагирования. Землетрясение в Колумбии, которое произошло в начале этой недели, грозит в итоге повышением мировой стоимости кофе. Эксперты поясняют, что стихийное бедствие, к сожалению, пришлось на запад этой страны, где, собственно, обрабатывают главный экспортный товар Колумбии. Для понимания, сейчас вообще произошла полная остановка колумбийского экспорта из-за деформации автомобильных и ЖД-дорог. Землетрясение также уничтожило склады готовых кофейных зерен, цеха обработки и сушильные станции. Поэтому переработать, упаковать, подготовить к отправке даже уже собранный кофе-урожай технически в Колумбии невозможно. Поэтому главный прогноз – срыв международных контрактов. Это вызовет резкий скачок цен на арабику и обернется существенным в итоге удорожанием кофе для потребителей по всему миру. Авиакомпания Saudi Airlines объявила, что планирует возобновить рейсы из Эр-Рияда в Москву в сентябре. Как сообщается,

сообщили в нашем Минтранспорте. По этому поводу саудовский перевозчик будет возвращаться впервые с февраля, когда полеты туда и оттуда приостановили на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Пока что полеты в Саудовской Аравии выполняет наша только авиакомпания «Азимут». Что касается возобновления полетов российских авиакомпаний в Иран, например, это будет возможно только после полной стабилизации обстановки в регионе, авиавласти сообщают. Ну и еще на перспективу ближайшую. Аэрофлот с октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Продажа билетов уже идет. Похожее решение приняла авиакомпания «Победа». Она в начале сентября возобновит сначала полеты из Москвы в Дубай, а с 25 октября еще и в Абу-Даби. Таким образом, с осени в целом Персидский залив в плане туризма начнет восстанавливаться для россиян, если, конечно, в ближайшие недели там ситуация не обострится. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

Агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Нью-Йорк так и не стал для объекта настоящим домом. Несмотря на то, что действие многих его книг происходит именно там, со временем объект разочаровался в «Большом яблоке». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-5-360.
5: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
6: «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Из-за холодного фронта, который накануне вошел в столичный регион, вторник уже отметился ливнями, далее дожди. С порывистым ветром и понижением температуры будут держаться до конца рабочей недели. По ночам, объявили синоптики, все ближайшие дни будет всего лишь плюс 10, а днем прогнозируют плюс 15, плюс 17.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Минтранспорта.

0: Будет рассматривать предложение из Госдумы ввести специальные годовые парковочные абонементы для автомобилей по месту работы их водителей и сделать это во всех регионах. То есть предложено разрешить автовладельцам приобретать абонемент для размещения машины на городских платных парковках именно в пределах территории около фактического рабочего места. Для этого потребуется только подтвердить трудовые отношения и адрес своей работы. Региональные и муниципальные власти анонсируют, будут тогда определять такую парковочную стоимость с учетом загрузки улиц. По расчетам, нововведение, если это примут, позволит тем, кто каждый день, приезжая на работу, паркуется в одной и той же локальной зоне, перейти от почасовой оплаты, как сейчас, к понятному всем долгосрочному автотарифу. Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на использование материнского капитала. Есть новая хорошая цифра. Теперь сообщается, в среднем это всего 4 рабочих дня. Вообще действующие правила предусматривают принятие решения по заявлению из семьи в течение 5 рабочих дней. Но благодаря цифровизации услуг есть хорошее, опять же, уточнение, что в 99% случаев рассматривают обращение быстрее. В прошлом году и так, к слову, уже вдвое уменьшили срок рассмотрения заявок родителей по деньгам за рождение детей. Было 10 дней, теперь максимум 5. Сейчас продолжают развивать ускоренный формат обслуживания, но и по факту добились уже уменьшения срока вынесения решения еще на одни сутки, до 4 дней вместо 5. А ведь изначально, напомню, срок рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом вообще был почти месяц. В России усилили контроль за ввозимыми из-за границы автомобилями. Минпромторг, автор этой новости, именно там предлагают проверять и машины, и шасси на соответствие данным в сертификационных документах. В частности, будут сверять ВИН-номера и заводские таблички, проверять световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. При необходимости будет возможен более глубокий автоосмотр. В Минпромторге просто поясняют эту инициативу тем, что в последнее время выявляют в стране ввозные машины, которые сильно отличаются от образцов, проходящих сертификацию. Так что новые правила должны будут не допустить на российские дороги авто, которые не соответствуют требованиям безопасности. Если ужесточение правил по проверкам примут, это по иномаркам начнется уже с Нового года. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в ВИП.

0: переездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс! Кар-прайс, кар-прайс, кар-прайс.
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на выставку «Вера Мухина. Диалоги. Грани». Масштабный проект предлагает новый взгляд на творческое наследие Веры Мухиной. Представляет не только автора хрестоматийного образа рабочего и колхозницы, но и художника-исследователя, смелого экспериментатора. Мухина предстает новатором международного масштаба, совершившим революцию в художественном стекле, архитектуре и монументальной пластике 20 века. Экспозиция охватывает почти полвека творческого поиска, от ученичества в Париже и знакомства со стекольными мастерскими Италии и Франции до создания экспериментальной лаборатории художественного стекла в Ленинграде. Проект объединил произведения из 16 государственных музеев и частных коллекций. Некоторые экспонаты показываются в Москве впервые. В театре на Таганке сегодня комедия «Ле Тартюф». Переиграть знаменитую постановку Юрия Любимова, которой уже полвека, Юрий Муравицкий решил с новым поколением артистов. Чтобы уйти от оригинальной версии, в спектакле появилось много французских акцентов, фарса и гротеска. Артисты даже поют на французский манер, а играют спектакль на манер уличной комедии «Дель Арте». Сама история осталась без изменений, однако новая постановка высмеивает не только показного святошу Тартюфа, который умеет втереться в доверие, являясь на самом деле лжецом, но и всех тех, кого Тартюф пытается одурачить. Для Муравицкого все персонажи Мольера виноваты в том, что их облапошили. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: А?
1: Ущипни меня.
0: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
0: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб Чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
7: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В конце каждого часа

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. По прогнозу, воздух прогреется до 19 градусов. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Добрый день. Полный переход на электронные медицинские книжки отложили до 2027 года. Это следует из документа Минздрава. Таким образом, использование бумажных версий продлили еще на год. Кроме того, был расширен перечень обязательных сведений о владельце. В медкнижке добавили информацию о гражданстве и поле человека. Напомню, электронные аналоги начали вводить в 2023 году. Личная медицинская книжка нужна при трудоустройстве на работу по определенным специальностям. Например, если трудовая деятельность подразумевает контакт с пищевыми продуктами в организациях общественного питания. Также медкнижка нужна при устройстве на работу, связанную с воспитанием и обучением детей. Минпросвещение назвало оптимальную длительность перемены у школьников. Министерство считает, что перерывы между уроками должны длиться не менее

0: 10 минут. Большая перемена должна длиться 20-30 минут. Это методические рекомендации ведомства. Вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 минут, каждая после второго и третьего уроков. Уточняется, что продолжительности большой перемены должно быть достаточно для организации полноценного питания школьников. В Сочи признали главным направлением для медового месяца. Около 55% пар, планирующих свадебное путешествие, выбирают этот курорт. Он сохраняет лидерство благодаря сочетанию моря, гор и развитой инфраструктуры. Таковы данные недавнего опроса. Второе место занимает Санкт-Петербург с результатом в 15%. На третьем месте оказались направления в Азии, а именно Китай и Япония. Эти страны привлекают молодоженов возможностью совместить романтическое путешествие с яркими культурными впечатлениями и необычной кухней. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, на Щелковском шоссе от границы Щелковского района до реки Пехорка. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полный ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в «Грузовичков Бизнес» специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. «Грузовичков Бизнес». Быстрое решение ваших логистических задач.
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-260.
8: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень

0: снимающий вопросы и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

Агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Некоторые критики обвиняют объекта в том, что он пользовался идеями жены и выдавал их за свои. Однако тот и сам не скрывал, что использовал в творчестве эпизоды из семейной жизни, а для работы над монологами брал письма супруги Зельды. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро-Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро-Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
7: Радио 7.
8: На Семи Холмах.
7: 104,7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. По прогнозу, воздух прогреется до 19 градусов. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
0: Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Кабинет министров выделит более 1 миллиарда рублей на закупку машин скорой помощи. Деньги предоставят в этом году из резервного фонда. В соответствующем распоряжении правительства отмечается, что в регионы в целях обновления парков должны поступить не менее 196 отечественных автомобилей, сообщает РИА Новости. Контроль за использованием средств возложен на Министерство промышленности и торговли. Ведомству необходимо представить доклад до 1 февраля будущего года. Рособорнадзор не планирует целенаправленно усложнять задания ЕГЭ. Содержание экзаменационных материалов определяется федеральным государственным образовательным стандартом, сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. Ранее помощник президента Андрей Форсенко призвал менять ЕГЭ и усложнять задачи из-за появления большого количества стобальников. В России выросла посещаемость магазинов электроники и бытовой техники. С июля до начала августа трафик увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия». По словам экспертов, ситуация может быть связана с сезонностью, промоактивностью, подготовкой ритейлеров к новому сезону и перебоями с доставкой на фоне изменений в логистике маркетплейсов. Кроме того, россияне стали чаще ходить в магазины товаров для дома и ремонта. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ленинского проспекта, от Волоколамского шоссе до Строгино. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплой хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Wave. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Не играйте в домино, отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды, подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню, загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Радио 7 представляет фестиваль искусств «Русский кот» в рамках проекта «Лето в Москве». До 30 августа во Всероссийском музее декоративного искусства концерты, спектакли, лекции и мастер-классы. Не пропустите выступления Дениса Мацуева, Сергея Маковецкого, Петра Налича и других. Делегатская 3, строение 1. Вход свободный. На некоторые события нужна предварительная регистрация. 6+.

0: Дениса Мацуева, Сергея Маковецкого, Петра Налича и других. Делегатская 3, строение 1. Вход свободный. На некоторые события нужна предварительная регистрация. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим

0: наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. По прогнозу, воздух прогреется до 19 градусов. Ветер западный и северо-западный.

0: 2000 игровых платформ. Отмечается, что ядром таких сервисов являются люди среднего возраста. Отдельное внимание аналитики уделили гендерному распределению. Вопреки стереотипам, число любителей игр среди женщин на 20% больше, чем мужчин. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ленинского проспекта, от Волоколамского шоссе до Строгино, от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСС резервный застройщик Юго-Запад столицы. Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. УКН 13-233-5-263.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
7: Привези.

0: Я за. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150 0000.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театр

0: Театральный бульвар. Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект ввел в литературу термин «век джаза», а потом стал главным летописцем и символом безумных, блестящих и трагичных 1920-х в Америке. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru.

0: Техника. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6

0: и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 9-11. Завтра днем будет облачно с прояснениями. Местами, по прогнозу, кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 15-17 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Порывистый.
0: В Москве

0: внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе. Квартиры семьям здесь.

0: фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.

0: пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga Касо 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 9-11. Завтра днем будет облачно с прояснениями. Местами, по прогнозу, кратковременный дождь. Максимальная температура в столице плюс 15-17 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Порывистый.

классов. Для участия в ней в каждом регионе выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое и недопустимое. При недопустимом поведении за четверть или триместр классный руководитель в 3-дневный срок должен будет провести беседу с родителями. Более того, в отношении школьника будет составлен план индивидуальной профилактической работы. Интерес к подработке пешим курьером в России вырос вдвое в первой половине года.

0: хотят сменить обстановку. 27% признали, что в таком формате им проще знакомиться с людьми. Согласно данным исследования, 44% респондентов назвали Сочи главным городом для одиночного отдыха. На втором месте Санкт-Петербург, далее следуют Нижний Новгород и Казань. Кроме того, выяснилось, что 58% респондентов надеются во время одиночного путешествия встретить будущего мужа или жену. 24% считают такой сценарий вероятным. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов, от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем отличного настроения.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: образовательным центром и музеем «Зиларт». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольный Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-5-363.
2: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: 10%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: А между тем, синоптики настаивают, что в Москве завтра будет переменно, облачно. Во второй половине дня немного осадков может случиться, так что будьте готовы. При этом не более 16 выше 0 на термометрах и ветер до 9 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера и 1 минута.

Украине. Обломки дронов попали в жилые дома, коммерческие объекты и на стройплощадку. В городе введен режим ЧС. Также повреждения зафиксировали в Анапе и Темрюкском районе. В Геленджике повреждены порядка 20 домов. В Колумбии объявили общенациональный траур по жертвам землетрясения. Он продлится 3 дня. В стране приспустят флаги на зданиях госучреждений, а также в посольствах и консульских представительствах за рубежом. В понедельник в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Толчки ощущались на юго-западе страны, а также в Эквадоре, Панаме и Венесуэле. По последним данным, погибли 240 человек, более 1500 пострадали. Под завалами остаются около 260 человек, еще порядка 220 числятся пропавшими без вести. В Оренбургской области ввели ограничения на заправку автомобилей по системе «чет-нечет» в зависимости от номерных знаков. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Кроме того, в регионе ввели запрет на заправку топлива в канистры. Для контроля ситуации на автозаправке

0: приближает нас к вечеру пятницы. Можно и так сказать. Ну, а наступивший вечер кого-то из вас приближает к эпохальной победе в игре «Тайная персона». Результат сегодняшнего дня мы подведем в ближайшую четверть часа, так что внимание! Ну, а еще к 40-й минуте ближе обсудим литературные новинки в рубрике «Книжная полка». Ну, а пока же всем привет и пусть, как всегда, вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.
1: No fighting. No fighting.

Билли Айдол на радио 7. Eyes Without Face, или глаза без лица, если по-нашему. Прямо, знаете, подозрительно подходит под описание тайной персоны. Ну, во всяком случае, до того момента, пока мы ее не раскрыли. А то из чего удумали эти ваши звезды? Скрываться от чуткого взора слушателей семерки? Нет, не пройдет такое. Надеюсь, что вы уже собрали достаточное количество подсказок от нашего секретного агента. Напомню, каждый день он выходит в эфир и оставляет 7 фактов, которые вам помогут опознать звезду мирового масштаба. Ну и, собственно, сейчас пришло время сорвать маску с очередного инкогнито. Сразу после условного сигнала отправляйте имя тайной персоны сегодняшнего дня через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто пришлет 7-е сообщение с верным ответом, естественно, подарю экипировку секретного агента. Наш фирменный свитшот от Радио 7. Так что один вопрос остался. Когда прозвучит тот самый условный сигнал? А вот прямо сейчас все и случится. Удачи!

0: 107.1. И вам, Светлана, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег.
0: А вот, между прочим, получается, что в Волгодонске Радио 7 слушают во многом благодаря вам. Вы же радиомонтажник целый, Светлана, правда?
1: Конечно, хочется в это верить.
0: Ну что ж, а так оно и есть. А еще, знаете, очень хочется верить в то, что вы назовете сейчас нам тайную персону дня. Кто же скрывался от нас на протяжении всего дня?
1: Это Скотт Фрэнсис Фицджеральд.
0: Да, абсолютно верно. Американский писатель. Может быть, читали что-нибудь из его произведений или смотрели?

история взросления от правнучки знаменитого писателя. Главная героиня по имени Мэри переживает трудные времена. Ее медовый месяц прерывает начало Второй мировой. И в поисках опоры она обращается к юношеским воспоминаниям. И вот именно они помогают

0: и Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности о

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: А синоптики, как посмотрю, коварнейшим образом завтра вполне себе осенний денек нам обещают. Не более 16 выше 0 в столице ожидается. При этом переменно облачное небо во второй половине дня. Небольшой дождик и ветер до 9 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцесс.

0: душе ароматом. Леконт – духи невероятно.
1: В Москве 6 вечера. А прямо сейчас давайте окинем новостную повестку светлым взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Украина за последний месяц отклонила 3 списка военнопленных для обмена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Ламтратова. В настоящий момент на сайте омбудсмена опубликован список из 224 осужденных украинских военнослужащих. Также российская сторона подготовила список на возвращение своих граждан. Ламтратова добавила, что главная цель – освободить наших ребят, оказавшихся в плену. Последний обмен военнопленными России и Украины провели 26 июня. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Такое же число военнопленных было отправлено Украине. Мошенники начали похищать деньги у россиян с помощью поддельных сайтов для скачивания недоступных в России приложений и игр без VPN. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Общественную палату. При переходе на такие сайты пользователи могут потерять личные данные и деньги, которые предназначались для покупки приложения. В этой связи эксперты призывают запретить установку программного обеспечения из неизвестных источников. В Думе призвали проверить продажу опасных БАДов на маркетплейсах. Речь идет о препаратах для похудения, в которых содержание сибутрамина, сильнодействующего вещества, в 2-3 раза превышает максимальную дозировку. По данным крупнейших маркетплейсов, на площадках уже проводится внутренняя проверка. Начали там скрывать с витрин карточки БАДов, в составе которых есть сибутрамин. В случае обнаружения нарушений продавцы могут быть заблокированы. Круизы между Санкт-Петербургом и Москвой.

0: в одну сторону, когда путешественник прибывает в пункт отправления, например, на поезде, обратно возвращается на теплоходе.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну, наверное, и все.

0: безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-0363.
1: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный

выступили в роли теплоизоляции. Их уложили, а сверху для защиты от влаги покрыли битумом. Интересно, что саму схему такой слоистой кровлей с торфяной теплоизоляцией советские архитекторы и инженеры позаимствовали из практики немецкого специалиста по плоским кровлям Эрнста Мая. А вот камышит и соломит и вовсе оказались поруганы из-за незнания физики. В конструктивизме они использовались как тепло- и звукоизоляционные материалы. В логике того времени это был рациональный, дешевый и технологичный выбор. Из названия понятно, что это прессованные плиты из стеблей тростника, камыша или соломы, прошитые проволокой. В эпоху конструктивизма их активно рассматривали и применяли для предотвращения промерзания железобетонных конструкций и для предотвращения образования мостиков холода. Иногда закладывали их еще до заливки бетона. Стена из камышита толщиной 10 см по своим теплоизоляционным свойствам сопоставима с полуметровой кирпичной стеной. И так как материал этот, если не влажный и уложен грамотно,

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Радио 7.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Не жарко завтра будет в столице, судя по прогнозам. Не более 16 выше ноля синоптики нам обещают. При этом небо будет переменно облачным. Во второй половине дня местами кратковременные дожди пройдут, а ветер обещается дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
2: Турандот.

0: Духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас 7-часовые новости на радио 7 от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. В Татарстане начались выплаты пострадавшим при ударе украинских дронов. Семьям погибших перечислят по 2 миллиона рублей. Пострадавшие получат от 300 до 600 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе главы республики, при полной утрате имущества граждане могут рассчитывать на пособие 156 тысяч рублей, при частичной на 78 тысяч. 10 августа Татарстан подвергся массированному удару беспилотников. Атака шла как на производственные, так и на гражданские объекты. Погибли 13 человек, 78 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Регионы

Нечи также начинает действовать в Оренбургской области. В четные даты топливо смогут получать владельцы автомобилей с четной последней цифрой госномера, в нечетные – с нечетной. РЖД в четвертый раз выставили на торги Рижский вокзал в Москве. Аукцион назначен на 8 октября. Стартовая цена составляет 4 миллиарда рублей. К продаже предлагаются здание вокзала 1901 года постройки площадью почти 4000 квадратных метров, примерно такой же площади нежилое двухэтажное здание – и земельный участок. Ранее торги по Рижскому вокзалу не состоялись трижды – 29 апреля, 10 июня и 7 августа – из-за отсутствия заявок. После первого провала компания выставила вокзал на Авито за 4 миллиарда рублей. Ну а между тем, на часовой башне Ленинградского вокзала зазвучали три исторических колокола 19 века. И теперь в начале каждого часа над Комсомольском

слушаем relax, take it easy, то есть расслабься, попроще. Вот в таком, собственно, режиме и предлагаю продолжить этот вечер в компании «Радио 7». Всем привет!

такая история, мне кажется. Ведь человек — это существо настолько противоречивое, что каждому для полного счастья не хватает чего-то своего. Вот уверен, граждане, у которых все в порядке на личном фронте, нет-нет, да и найдут на что пожаловаться. Вот кому-то денег маловато будет, кому суп жидкий, кому жемчуг мелкий и прочее-прочее. Так что счастье, друзья мои, это понятие безмерно субъективное. И вот что-то мне подсказывает. Позволить себе радоваться жизни можно практически при любых раскладах, серьезно. Вот главное, чтобы здоровья на это мероприятие хватало. Да с остальным уж как-нибудь досправимся. Правда же? Ну а выровнять эмоциональный фон до приемлемых высот нам всегда поможет любимая музыка. И далее на Радио 7 Джейсон Мраз и Колби Кайлот, а прямо сейчас Лиза Стэнфилд здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

социологи утверждают, что две трети романтических отношений начинаются именно с дружбы. Да, вот любовь, как правило, не набрасывается на людей из подворотни, а всячески вызревает в процессе дружеского общения. Так что, получается, все эти истории о дружбе мужчины и женщины, они, конечно, имеют место, но рано или поздно в большинстве случаев приводят к одному. Ну, собственно, наверное, поэтому друзья противоположного

0: специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект найдите по адресу dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух.

мои, вот кому-то повезет, и скоро жители севера России, например, смогут наблюдать солнечное затмение. Да, в 20.08 по Москве это случится. Астрономы утверждают, что, например, на Таймыре так и вообще солнечный диск будет полностью скрыт. А вот в Москве на 1% всего лишь солнечное затмение случится. Но, тем не менее, в 20.08 по Москве наступит максимальная видимая фаза этого мероприятия. Так что

0: Estel V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Estel уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Estel. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.com.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Ну что, друзья мои, утепляемся. Получается так. Синоптики завтра не более 16 с плюсом в Москве обещают. При этом переменно облачное небо во второй половине дня. Дождь возможен, а ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт.

0: Москве 8 вечера. А вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами Евросоюза. Президент отметил, что Россия будет отвечать зеркально на такие попытки, причем в любой зоне, в которой посчитает это целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Соответствующее поручение дано Министерству обороны. Напомню, глава государства накануне прибыл в Южно-Сахалинск, где на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Россиян предупредили на новой схеме мошенничества, связанной с продажей топливных карт и талонов. Как сообщили в МВД, злоумышленники

Денис Мантуров. Программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Он отметил, что мобильность людей и связанность с территорией страны являются одним из измерений технологического суверенитета. Мантуров также сообщил, что разворачивается серийное производство обновленного Ту-214

Не обманывают коварнейшим образом, то уже 20:03 в столице. Вечер среды мы с вами проживаем. И наверняка сейчас некоторые скажут, ну это же не вечер пятницы, да? Это правда. Но с другой стороны, и не вечер понедельника, друзья мои. Так что все идет своим чередом. Завтра уже четверг, ну а там и выходным будем рукоплескать. Поэтому смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом. Ну а ближайшее будущее музыкального характера принесет нам таких артистов,

что ученые не ошиблись, и то самое долгожданное бессмертие уже практически на расстоянии вытянутой руки. Вот, например, американский футуролог Реймонд Курцвилл 3 года назад еще предсказал, что человечество придет к бессмертию плюс-минус к 29-30 году. То есть уже получается сколько? 3-4 года ждать осталось. И этому гражданину, наверное, можно верить. Во всяком случае, 9 из 10 его предсказаний сбываются с пугающей неотвратимостью. Так что давайте держать кулаки за науку, чтобы она действительно

0: привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Так, где там мои валенки? Да, синоптики завтра не более 16 выше 0 обещают в столице. При этом перемен облачное небо во второй половине дня. Дожди случатся, а ветер при этом обещается дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай-17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».

0: не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Радио 7. О погоде.
1: Завтра в Москве, по прогнозам, не более 16 градусов ожидается. При этом переменно облачное небо. Во второй половине дня дожди и ветер до 9 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: погоде.
1: Судя по прогнозам, завтра в Москве будет переменно облачно. Осадки запланированы на вторую половину дня. При этом температура воздуха не более 16 с плюсом и ветер до 9 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Сергея. Полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: Ай...

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.